0: Программа «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. В подметки не годится. Краще далеко куцому до зайця.
0: «Сила слова».